Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года для лиц старше 12 лет.

секрет, не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах ночь.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: FM.
1: Раскатится, но гроза пройдет, все наладится. А помнишь ты меня, а помнишь ты меня?

Радио. УФМ. УФМ. I just wanna go down, da-da-dum.

Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года. Для лиц старше 12 лет.

0: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
1: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Радио УФМ на 107.9 FM.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Уровень безработицы в России достиг исторического минимума и составил 2,1%. Об этом сообщил в интервью РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков со ссылкой на данные Росстата. 26 июня вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что уровень безработицы в России на сегодняшний день находится на рекордно низком уровне – всего 2,2%. В ходе пленарной сессии «Рынок труда. Вызовы, тренды, решения» она напомнила, что в 2019 году до пандемии коронавируса уровень безработицы составлял 4,6%, но в последнее время держится на уже привычной гражданам России низкой отметке. Минтранс России занимается разработкой нового дорожного знака для парковочных мест многодетных семей. Он позволит выделять свободное пространство там, где они особенно нужны – возле поликлиник, школ, детских садов, торговых центров и других востребованных локаций. Об этом сообщает канал Минтранс России в мессенджере. Ведомством подготовлены 7 вариантов табличек. Подписчикам канала предлагается проголосовать за понравившееся исполнение. Голосование продлится до 14 августа. Тот, который поддержит большинство, может появиться на дорогах России и стать частью большого проекта по созданию более удобной и семейно-центричной городской среды, отмечается в публикации. И в завершении выпуска «Одноклассники» и «Новости Mail» провели исследование и выяснили, как россияне выбирают подарки и сколько готовы на них тратить. Результаты есть в распоряжении газеты «Ру». Опрос проведен в рамках спецпроекта «Народная карта подарков», который показывает, какие подарки чаще выбирают жители разных регионов страны. Большинство опрошенных покупают подарки заранее, 63% за несколько недель, еще 30% за 2-3 дня. Таким образом, около 93% опрошенных стараются избегать спонтанных покупок. Для 52% россиян выбор подарка – это приятная забота, а не обязанность. При этом большинство респондентов предпочитают получать полезные в быту вещи, таких 60%, а также деньги – 23% или подарки впечатления – 13% опрошенных. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Report Inform».

0: Реклама на УФМ.
1: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8 918 45 75 444.
4: Склад дверей «Лидер» — это не только двери. Ламинатно-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8 918 24 24 704.
5: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
6: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
0: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: УФМ на 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Полиция Кубани предупреждает. К вам пришли с проверкой домофонного оборудования без предварительного объявления от управляющей компании. Не спешите пускать незнакомцев в дом. Преступники могут выдать себя за мастеров, чтобы выведать личные данные или похитить ценности. Требуйте удостоверения и обязательно перезванивайте в организацию, которую они представляют, чтобы подтвердить личность визитеров.
3: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
4: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
7: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
8: Хватит мечтать. Пора брать. Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: радио УФМ. Дорожные новости.
1: В России подорожало моторное масло. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Ситуация с бензином в России начала улучшаться. «Лукойл» в последнюю неделю увеличил до 40 литров лимиты отпуска топлива в Волгоградской и Вологодской областях. Очереди на заправках в этих регионах практически пропали. В Тамбовской области запустили систему «Чет-не-чет». Она должна разгрузить заправки, но лимиты в 30 литров сохранили. В Севастополе распространили дополнительную партию QR-кодов на покупку 30 литров 92-го. А в Забайкале тестируют электронную очередь через мессенджер «Макс». В России подорожало моторное масло. С начала года цены в среднем выросли на 15-20%. Основная причина – резкий рост себестоимости производства на фоне дорогой нефти и усложнение логистики из-за конфликта на Ближнем Востоке. Сильнее всего подорожали синтетические масла европейских брендов, которые возят по параллельному импорту. В автосервисах средний чек на замену масла в июне увеличился на 2000 рублей. У российских производителей масел ситуация лучше и дефицита не ожидается. Строительство южного обхода Тюмени стартует до конца этого года, ориентировочно в сентябре или октябре. Новая четырехполосная дорога разгрузит городские улицы и вольется в федеральную трассу М-12 «Восток». В будущем ее продлят до Омска. Кстати, проект финансируют из федерального бюджета и бюджета Тюменской области. Предварительно для иногородних водителей трасса будет платной, а жители Тюмени смогут ей пользоваться в свободном режиме. Завершат строительство в 2029 году. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Всего хорошей дороги.
2: УФМ 107.9 FM. УФМ на 107.9 FM.

0: Гвардейская, улица Фестивальная, 1Б. Good look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть. Ищите нас на Яндекс.Картах.
1: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
2: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
3: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-0807-3-единицы. 8-918-0807-3-единицы.
4: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
5: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если хвойные деревья поднимают ветви, будет ненастье. По прогнозам синоптиков, в понедельник, 27 июля, в Услабинске и Кореновске ясно, днем до 29 градусов, ночью плюс 21. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный до 3 метров в секунду. Световой день составит 14 часов 55 минут, геомагнитное поле спокойное.

В этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: на УФМ. Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники: электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
2: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
1: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. Внимание жителей Усть-Лабинска и села Суворовского. Отдел МВД информирует о графике работы участкового уполномоченного. За участком номер 26 города и участком номер 3 села Суворовская закреплен младший лейтенант полиции Евгений Анатольевич Бондаренков. Прием граждан проводится в административном пункте Усть-Лабинска по следующему расписанию. Вторник и четверг с 17.00 до 19.00. Первая суббота месяца с 15.00 до 16.00. Контактный телефон 8 918 003 54 85. При необходимости вы можете обратиться к своему участковому в указанные часы. Усть-Лабинский особенный юбилей. Свой 101-й день рождения отмечает Юлия Кирилловна Кондакова. Женщина с удивительной судьбой и огромным сердцем. В годы Великой Отечественной войны она совсем еще девушкой с 18 лет работала медсестрой в подмосковном госпитале, а затем и на передовой. Юлия Кирилловна спасала раненых при обороне Москвы и Ленинграда, за что была награждена медалями за боевые заслуги и оборону городов. После войны она переехала на Кубань и долгие годы трудилась старшей медсестрой в детской поликлинике. С юбилеем ветерана поздравил глава региона, пожелав ей крепкого здоровья и благополучия. К этим словам присоединяемся и мы. С днем рождения, Юлия Кирилловна. Внимание жителей Краснодарского края! С 1 февраля этого года в регионе действует увеличенная единовременная выплата для военнослужащих, которые заключают контракт с Министерством обороны России. Те, кто подпишет контракт от Краснодарского края, сразу при оформлении получают 3 400 000 рублей. А за первый год службы общая сумма составит уже 6 миллионов и более. Кроме того, для участников специальной военной операции и их семей предусмотрены дополнительные меры поддержки. Бесплатные земельные участки, помощь в газификации домов, списание долгов по кредитам и сертификаты на санаторно-курортное лечение. Подробности на сайте контракт23.рф или по телефону 8 800 444 46 23. Уважаемые родители и школьники, обратите внимание, в Усть-Лабинске до конца августа работают летние досуговые площадки для детей и подростков. Каждый будний день с 17 до 20 часов ребят ждут конкурсы, спортивные эстафеты, подвижные настольные игры. Отличная возможность весело провести каникулы и найти новых друзей. Площадки открыты по нескольким адресам. На улицах Красной, Чкалова, Центральной, Советской, в городском парке, а также на спортивных площадках по Красно-Форштадтской, Пушкина, на пересечении Продольной, Первомайской и в парковой зоне озера Копытце. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.

0: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома. «Стелс» – успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
1: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
2: В продаже был кирпич, шифер, лес, строительный бой, дрова. Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
3: Полиция Кубани предупреждает. Если вам звонят от имени компании по обслуживанию домофонов и просят продиктовать паспортные данные или СНИЛС для перерасчета или льготной замены ключей, это аферисты. Под этим предлогом они оформят на вас кредит. Прервите разговор и проверьте информацию в вашей управляющей компании.
4: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
5: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

Изнутри. Я заберу тебя ночью и не верну тебя больше. Я наберу тебя точно, я не беру, значит, позже. Ты простая настолько, что с тобой так сложно. Я с тобой настоящий, но в настоящем я прошлый.

0: на 107.9. Реклама на УФМ.
1: Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
3: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
4: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
6: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8-800-333-8813.
9: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: реклама на UFM.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
4: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
5: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА «Войска беспилотных систем». Требования: до 35 лет. Уверенное владение компьютером,

0: Apple – грандиозное обновление ассортимента. Все для создания ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу Усть-Лабинск, улица Красная, 180.
1: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если хвойные деревья поднимают ветви, будет ненастье. По прогнозам синоптиков, в понедельник, 27 июля, в Услабинске и Кореновске ясно, днем до 29 градусов, ночью плюс 21. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный до 3 метров в секунду. Световой день составит 14 часов 55 минут, геомагнитное поле спокойное.

0: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
1: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
2: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

Здравствуйте, в студии Владимир Громов. Председатель Заксобрания края Юрий Бурлачк рассказал о масштабных стройках в сфере водоснабжения и водоотведения. По его словам, на модернизацию очистных сооружений Черноморского побережья направят 91 миллиард рублей. Руководитель кубанского парламента подчеркнул, что пик курортного сезона диктует службам жилищно-коммунального хозяйства особый режим работы. Комфорт и безопасность миллионов отдыхающих и местных жителей напрямую зависит от того, как сработают коммунальщики. Для работников ЖКХ лето остается жарким, вне зависимости от погоды. Условий, заметил Бурлачка. Он пояснил, что с одной стороны, после весенней распутицы строители максимально интенсивно ведут монтаж и ремонт, завершают старые объекты и запускают новые, но одновременно старые инженерные коммуникации эксплуатируют на износ, что оборачивается частыми авариями. На их устранение приходится срочно стягивать дополнительные бригады и технику. Несмотря на все экономические сложности, обновление водопроводных и канализационных сетей в регионе не сворачивает. По словам председателя ЗСК, в рамках государственных и региональных программ сейчас в работе находится 140 различных сооружений, а также прокладывается более 176 километров труб. Все эти объекты поэтапно ведут строй с 26 по 28 годы. Отдельно Юрий Бурлачк остановился на ключевых проектах. В Краснодаре полным ходом возводит вторую очередь главного канализационного коллектора. Эта стройка решит проблему водоотведения для более чем 1 миллиона 200 тысяч горожан. А вдоль Черноморского побережья запланирована реконструкция сразу 22 очистных сооружений общей стоимостью 91 миллиард рублей. По состоянию на сегодняшний день в Усть-Лабинском районе работают 17 автозаправочных станций. В наличии 92-й бензин на 16 АЗС, 95-й также на 16 АЗС, дизельное топливо на 14 АЗС. Временно не отпускают топливо 2 АЗС. АЗС «Лукойл» в станице Ладожской и АЗС «Лукойл» по адресу Заплотняная, 17Б. Просьба к жителям не закупать топливо впрок и не создавать искусственный ажиотаж. Уважаемые жители, начались работы по укладке асфальта на улице Ленина. На время работ на данном отрезке будет ограничено движение транспорта. Прошу водителей выбирать маршруты объезда и следовать указаниям дорожных знаков. Администрация Усть-Лабинского городского поселения напоминает арендаторам земельных участков из госсобственности, расположенных на территории города, о необходимости своевременно оплачивать арендную плату по заключенным договорам. Неуплата влечет начисление пени и грозит недобросовестным арендаторам расторжением договоров аренды земельных участков. Получить необходимую информацию по оплате можно в отделе по управлению муниципальной собственностью и земельным отношениям администрации поселения по адресу город Усть-Лабинск, улица Ленина, 33 или по телефону 5-00-29. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Усть-Лабинского района. В студии был Владимир Громов.

0: 9FM. Радио. Радио. Радио. На 107.9FM. Реклама на УФМ.
1: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф. Полиция Кубани предупреждает. Главные инструменты мошенников – страх и спешка. Кем бы ни представился звонящий, следователем, сотрудником ФСБ или Центробанка, никогда не совершайте финансовых операций под диктовку незнакомцев. Любой разговор о деньгах по телефону – повод немедленно положить трубку и посоветоваться с родными.
2: В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу Усть-Лабинск, улица Красная, 180.
3: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-единицы. 8-918-0807-3-единицы.
4: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
1: Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
3: Солнце, жара и в бассейне. Вот это жизнь! Бассейны в магазине «Стелс». От самых маленьких до огромных.
4: Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
5: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
6: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Пинск FM на 107.9 FM. На 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ. Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
2: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
5: Ищите нас на Яндекс.Картах.
6: Склад дверей «Лидер» – это не только двери. Ламинатно-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
1: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
2: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Куда ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если хвойные деревья поднимают ветви, будет ненастье. По прогнозам синоптиков, в понедельник, 27 июля, в Услабинске и Кореновске ясно, днем до 29 градусов, ночью плюс 21. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный до 3 метров в секунду. Световой день составит 14 часов 55 минут, геомагнитное поле спокойное.

0: Реклама на УФМ.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
2: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
0: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
3: Реклама на УФМ. 8-909-45-30-30.
4: I just wanna live this fantasy. Something's pulling me a little closer.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: К новому эпидсезону подготовят достаточный запас отечественных вакцин от гриппа. Об этом РИА Новости рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Наши российские производители готовят достаточный запас российских вакцин от гриппа, как трехвалентных, так и четырехвалентных. Всех будут прививать за счет средств федерального бюджета, сказала она. Глава Роспотребнадзора отметила, что в первую очередь прививать будут детей, пенсионеров, тех, кто страдает хроническими заболеваниями, и тех, кто в силу профессии много контактирует с другими людьми. В июне ученые из Северо-Западного университета сообщили, что лекарства от гриппа могут замедлять снижение когнитивных функций и биологическое старение у людей с хроническими вирусными инфекциями. Государственная дума приняла в третьем чтении закон, который позволяет обустраивать пешеходные, велосипедные и беговые маршруты в лесах по уже существующим тропам, об этом сообщает ТАСС. Инициатива была внесена на рассмотрение парламентариями в начале года. Новые нормы вносят корректировки в лесной кодекс, разрешая прокладку дорожек в рекреационных зонах по уже имеющимся грунтовым тропам, включая те, что проходят под кронами деревьев. Ключевым требованием является запрет на любые сплошные или выборочные вырубки лесных массивов. Ко второму чтению законопроекта действие документа предложили распространить также на территории городских лесов. И в завершении выпуска: любителям совершать покупки и избежать зависимости от шопинга помогут личный лимит на спонтанные траты и правила отложенной оплаты. Об этом News.ru рассказала эксперт по личному бренду, психолог, кандидат экономических наук Милана Орехова. Специалист подчеркнула, что сегодня для многих людей шопинг является способом справиться со стрессом, тревогой или просто плохим настроением. Однако важно уметь отличать истинную потребность от эмоционального порыва. Она посоветовала удалить сохраненные банковские карты из приложений для покупок. По словам эксперта, перед приобретением какой-либо вещи следует задуматься о ее необходимости. Кроме того, рекомендуется ввести правила отложенной оплаты, отказываясь от приобретения незапланированных товаров на определенное время. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Радио УФМ. Радио УФМ. Радио УФМ. На 107.9 FM.
2: Реклама на УФМ.
3: Вот это реальный выбор. Магазин «Много Мото». На 1000 квадратов более 1000 мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Много Мото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
4: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
5: Качество, проверенное временем.
4: Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
6: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
7: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: 107.9 FM. УФМ на 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
4: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-30-30.
5: Ага.

0: радио УФМ. Реклама на УФМ.
1: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
2: Полиция Кубани предупреждает. Обещание быстрого и легкого заработка в интернете – это обман. Если незнакомцы в мессенджерах предлагают вам открыть инвестиционный счет или сыграть на бирже, гарантируя огромную прибыль, знайте, вас заманивают в финансовую пирамиду. Не переводите деньги незнакомым брокерам.
3: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
4: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
5: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
6: Ищите нас на Яндекс.Картах.
7: Реклама на УФМ 8 909 45 00 30.

0: Реклама на УФМ. Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
1: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: на 107.9 FM.
1: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
2: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. Внимание жителей Усть-Лабинска и села Суворовского. Отдел МВД информирует о графике работы участкового уполномоченного. За участком номер 26 города и участком номер 3 села Суворовская закреплен младший лейтенант полиции Евгений Анатольевич Бондаренков. Прием граждан проводится в административном пункте Усть-Лабинска по следующему расписанию. Вторник и четверг с 17.00 до 19.00. Первая суббота месяца с 15.00 до 16.00. Контактный телефон 8 918 003 54 85. При необходимости вы можете обратиться к своему участковому в указанные часы. Усть-Лабинский особенный юбилей. Свой 101-й день рождения отмечает Юлия Кирилловна Кондакова. Женщина с удивительной судьбой и огромным сердцем. В годы Великой Отечественной войны она совсем еще девушкой с 18 лет работала медсестрой в подмосковном госпитале, а затем и на передовой. Юлия Кирилловна спасала раненых при обороне Москвы и Ленинграда, за что была награждена медалями за боевые заслуги и оборону городов. После войны она переехала на Кубань и долгие годы трудилась старшей медсестрой в детской поликлинике. С юбилеем ветерана поздравил глава региона, пожелав ей крепкого здоровья и благополучия. К этим словам присоединяемся и мы. С днем рождения, Юлия Кирилловна. Внимание жителей Краснодарского края! С 1 февраля этого года в регионе действует увеличенная единовременная выплата для военнослужащих, которые заключают контракт с Министерством обороны России. Те, кто подпишет контракт от Краснодарского края, сразу при оформлении получают 3 400 000 рублей. А за первый год службы общая сумма составит уже 6 миллионов и более. Кроме того, для участников специальной военной операции и их семей предусмотрены дополнительные меры поддержки, бесплатные земельные участки, помощь в газификации домов, списание долгов по кредитам и сертификаты на санаторно-курортное лечение. Подробности на сайте контракт23.рф или по телефону 8 800 444 46 23. Уважаемые родители и школьники, обратите внимание, в Усть-Лабинске до конца августа работают летние досуговые площадки для детей и подростков. Каждый будний день с 17 до 20 часов ребят ждут конкурсы, спортивные эстафеты, подвижные настольные игры. Отличная возможность весело провести каникулы и найти новых друзей. Площадки открыты по нескольким адресам. На улицах Красной, Чкалова, Центральной, Советской, в городском парке, а также на спортивных площадках по Красно-Форштадтской, Пушкина, на пересечении Продольной, Первомайской и в парковой зоне озера Копытце. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
1: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
3: Радио УФМ. Радио УФМ.
1: Усть-Лабинск ФМ. Радио Усть-Лабинск ФМ. На 107.9 FM. Реклама на УФМ.
4: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Хватит мечтать. Пора брать. Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
6: Полиция Кубани предупреждает. Мошенники звонят от имени сотовых операторов и просят продиктовать код из СМС для продления договора. Помните, получив этот код, преступники взломают ваш личный кабинет на госуслугах и оформят кредиты на ваше имя. Не сообщайте никому свои пароли и коды подтверждения.
7: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
1: Реклама на УФМ.
8: 8 909 45 00 30.

Радио УФМ.

0: Реклама на UFM.
1: Продажи БУ «Кирпич», шифер, лес, строительный бой, дрова. Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
2: В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу Усть-Лабинск, улица Красная, 180.
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
5: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: на 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Склад дверей «Лидер» — это не только двери. Ламинатно-польные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть. Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
4: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. С конвейера сошла последняя Нива Легенд с двигателем 1,7 литра. На конвейере классический внедорожник останется. В историю уходит устаревший мотор, которым Ниву оснащали больше 30 лет. На смену пришел новый. Он сделан на базе более современного двигателя от Весты. С ним классическая Нива станет динамичнее и экономичнее.

Новый Evolut iSky получит гибридную версию. В пресс-службе компании анонсировали дебют в конце года. Собирать машины будут в России. Напомним, электрический iSky нового поколения появится у дилеров в сентябре. Но спрос на гибриды в России выше, чем на чистые электрички. Это связано с расстояниями, климатом и недостаточным развитием инфраструктуры. Концерн АГР выпустил 25-тысячный двигатель. Моторами калужской сборки оснащают автомобили Tenet, Gelant и Esteo. А в ближайшем будущем и новую марку Tenet Plus. Напомним, все они построены на автомобилях концерна Chery. И двигатели концерна АГР — это бензиновые турбомоторы объемом 1,6 литра разработки Chery. Благодаря параллельному импорту в России остаются доступны оригинальные автозапчасти, но обратная сторона в огромном количестве контрафакта. Отследить происхождение каждой детали физически невозможно. В связи с этим возникает вопрос, а насколько различаются цены на одни и те же запчасти в России и Европе? Портал колеса.ру сравнил цену расходников для Renault Duster, Skoda Octavia и Mercedes E-класса. Результаты исследования в статье на портале. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем, ни гвоздя вам, ни жезла.

0: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь-кип ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. Председатель Заксобрания края Юрий Бурлачк рассказал о масштабных стройках в сфере водоснабжения и водоотведения. По его словам, на модернизацию очистных сооружений Черноморского побережья направят 91 миллиард рублей. Руководитель кубанского парламента подчеркнул, что пик курортного сезона диктует службам жилищно-коммунального хозяйства особый режим работы. Комфорт и безопасность миллионов отдыхающих и местных жителей напрямую зависят от того, как сработают коммунальщики. Для работников ЖКХ лето остается жарким, вне зависимости от погодных условий, заметил Бурлачка. Он пояснил, что с одной стороны, после весенней распутицы строители максимально интенсивно ведут монтаж и ремонт, завершают старые объекты и запускают новые, но одновременно старые инженерные коммуникации эксплуатируют на износ, что оборачивается частыми авариями. На их устранение приходится срочно стягивать дополнительные бригады и технику. Несмотря на все экономические сложности, обновление водопроводных и канализационных сетей в регионе не сворачивает. По словам председателя ЗСК, в рамках государственных и региональных программ сейчас в работе находится 140 различных сооружений, а также прокладывается более 176 километров труб. Все эти объекты поэтапно ведут строй с 26 по 28 годы. Отдельно Юрий Бурлачк остановился на ключевых проектах. В Краснодаре полным ходом возводит вторую очередь главного канализационного коллектора. Эта стройка решит проблему водоотведения для более чем 1 миллиона 200 тысяч горожан, а вдоль Черноморского побережья запланирована реконструкция сразу 22 очистных сооружений общей стоимостью 91 миллиард рублей. По состоянию на сегодняшний день в Усть-Лабинском районе работают 17 автозаправочных станций. В наличии 92-й бензин на 16 АЗС, 95-й также на 16 АЗС, дизельное топливо на 14 АЗС. Временно не отпускают топливо 2 АЗС. АЗС «Лукойл» в станице Ладожской и АЗС «Лукойл» по адресу Заплотняная, 17Б. Просьба к жителям не закупать топливо впрок и не создавать искусственный ажиотаж. Уважаемые жители, начались работы по укладке асфальта на улице Ленина. На время работ на данном отрезке будет ограничено движение транспорта. Прошу водителей выбирать маршрут объезда и следовать указаниям дорожных знаков. Администрация Усть-Лабинского городского поселения напоминает арендаторам земельных участков из госсобственности, расположенных на территории города, о необходимости своевременно оплачивать арендную плату по заключенным договорам. Неуплата влечет начисление пени и грозит недобросовестным арендаторам расторжением договоров аренды земельных участков. Получить необходимую информацию по оплате можно в отделе по управлению муниципальной собственностью и земельным отношениям администрации поселения по адресу город Усть-Лабинск, улица Ленина, 33 или по телефону 520-29. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Усть-Лабинского района. В студии был Владимир Громов.
1: УФМ. УФМ. На 107.9 FM.

0: Радио УФМ. УФМ. На 107. На 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
3: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома.
6: «Стелс». Успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
7: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
8: Качество, проверенное временем.
7: Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
9: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
10: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: FM. 107.9 FM. УФМ на 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
2: Краснодарский край проводит целевой набор операторов БПЛА «Войска беспилотных систем». Требования. До 35 лет. Уверенное владение компьютером. Гарантия зачисления в целевое подразделение. Полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов БПЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получают единовременную выплату в размере 3 миллионов 400 тысяч рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8 918 45 75 444.
5: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8 918 0807 3 единицы. 8 918 0807 3 единицы.
6: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

о том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Алиса теперь может рассказать, что происходит в кадре IP-камеры. Голосовой помощник Алиса теперь может сообщать пользователям о том, что видят фирменные IP-камеры наблюдения. Например, узнать это можно через Bluetooth-колонку или наушники. Новая функция работает так. Если камера подключена к экосистеме умного дома вместе, например, с наушниками Яндекс.Дропс, то через последние можно попросить Алису посмотреть, что сейчас в кадре. Например, стоит ли кто-то у входной двери, открыты ли ворота, спит ли ребенок, подходит ли костюм для собеседования и многое другое. Помимо наушников поддерживаются Яндекс.Станции, ТВ-станции и просто чат с Алисой. Без подписки доступны 20 запросов в месяц, а с уровнем экстра или стандарт – неограниченное количество. Новая возможность работает на основе визуальной языковой модели. Еще добавили 3 новые функции. Автоматическое включение записи по определенному событию в кадре. Голосовой поиск сцен и эпизодов из видеоархива в свободной форме. Возможность добавить 3 положения камеры и голосом переключаться между ними. Поиск по видео включает в себя даже отдельные сцены. К примеру, можно найти ролик, где люди поют под гитару или играют с собакой. А сценарий для начала съемки включает в себя неограниченное число событий, вроде тех, когда в кадре появляется питомец или кто-то подходит к двери. На этом пока все. Услышимся!

0: реклама на UFM.
1: В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу Усть-Лабинск, улица Красная, 180.
2: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
3: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
4: Ищите нас на Яндекс.Картах.
5: Полиция Кубани предупреждает. Не верьте звонкам от незнакомцев, которые голосом вашего родственника требуют деньги, якобы чтобы откупиться от беды. Сохраняйте спокойствие, прервите разговор и сразу перезвоните своему близкому на его личный номер, чтобы убедиться, что с ним все в порядке.
6: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на OFM.
1: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на OFM. 8 909 45 30 30.

0: радио УФМ. Новости страны и мира. О главном.
1: Политик Сергей Миронов направил официальное обращение главе Минэкономразвития Максиму Решетникову с предложением ввести 5-летний мораторий на принятие любых нормативных актов, которые повлекут за собой увеличение себестоимости производства и рост цен. Для снижения инфляции и защиты граждан от чрезмерного повышения цен предлагаю ввести 5-летний федеральный мораторий на принятие любых нормативных правовых актов, которые повлекут за собой увеличение себестоимости производства и роста цен. Мораторий должен распространяться на расширение перечня товаров, подлежащих обязательной маркировке, на введение новых экологических сборов, усложнение санитарных регламентов и ограничение импорта, сказал депутат. В России рекордно сократилось число фальшивых иностранных банкнот. Об этом сообщила РИА Новости со ссылкой на данные Банка России. В материале говорится, что во втором квартале 2026 года Центробанк выявил 81 фальшивую иностранную купюру, что стало историческим минимумом за весь период. Предыдущий исторический минимум был зафиксирован в первом квартале – 123 поддельные купюры. В сравнении с аналогичным периодом 2025 года их количество сократилось в 4 раза. Самая популярная поддельная валюта – американский доллар. За это время обнаружены 73 фальшивые купюры. И в завершении выпуска полное солнечное затмение, которое произойдет 12 августа, будет продолжаться не дольше 2 минут. Об этом газете «Известия» сообщил почетный доктор наук, астрофизик Сергей Чумаков. Полная фаза в лучших точках наблюдений продлится не более 2 минут, так что любое набежавшее в этот момент облако может испортить впечатление от полного солнечного затмения. В других же местностях, где Луна скроет Солнце, лишь частично, затмение продлится дольше. Например, в Рыбинске 17 минут, а в Нарьян-Маре около 40, рассказал Чумаков. По словам специалиста, в России солнечное затмение особенно хорошо будет видно на северо-восточном побережье полуострова Таймыр, а также на островах Северной Земли. В этих местах Луна полностью закроет Солнце. В то же время в Мурманской и Архангельской областях спутник Земли заслонит Солнце примерно на 80%, а в Москве лишь на 8%. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Полиция Кубани предупреждает. Если вам звонят и представляются сотрудниками банка, сообщают о подозрительной операции и просят назвать CVV-код, коды из СМС или перевести деньги на безопасный счет, немедленно кладите трубку. Настоящий банк никогда не запрашивает эти данные по телефону. Не дайте себя обмануть.
1: Солнце, жара и в бассейне. Вот это жизнь! Бассейны в магазине «Стелс». От самых маленьких до огромных.
2: Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы. Тема контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
1: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
5: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: 107.9 FM. УФМ на 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-0807-3-1. 918-0807-3-1.
4: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
5: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: УФМ.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: Владимир Путин заявил, что граждане должны получать приобретенные квартиры и дома в установленные сроки и надлежащего качества. Об этом сообщает информационное агентство Data.ru. Такое заявление глава государства сделал во время встречи с заместителем председателя правительства Маратом Хуснуллиным. Вице-премьер сообщил, что Кабмин принимает меры для того, чтобы россияне своевременно получали жилье, за которое уже заплатили. В ответ президент подчеркнул, что недвижимость должна передаваться не только без задержек, но и соответствовать требованиям по качеству. Кроме того, Путин отметил эффективность программы семейной ипотеки, назвав ее одним из важных инструментов поддержки граждан.
1: Копейка рубль бережет.
2: Пенсии во избежание их обесценивания необходимо индексировать не один раз в год, а ежеквартально по текущему уровню инфляции. Такое мнение выразил депутат Сергей Миронов. Индексировать пенсии по уму надо ежеквартально, потому что когда раз в год они индексируются, это мы берем инфляцию прошлого года, а пенсионеры покупают по инфляции этого, которая несравнима с тем, что было в прошлом году, цитирует депутата ТАСС. Как пояснил Миронов, индексация пенсии раз в квартал даст возможность учесть текущий уровень инфляции.
1: Закрома Родины.
2: Минпромторг России рассматривает возможность распространения действия механизма российской полки после его запуска и на детские товары. Об этом рассказал в интервью РИА Новости замглавы Минпромторга Иван Куликов. Требование о российской полке, как пояснил Куликов, обяжет субъекты торговли устанавливать минимальную долю продукции российских производителей на полках, торговых сетях и на маркетплейсах. После запуска механизма мы проработаем вопрос его распространения на детские товары, отметил он. По словам Куликова, преобладание на полках импортной продукции наблюдается во многих сегментах, в связи с чем Минпромторг работает над созданием более благоприятных условий для российских предприятий. Например, в текущем году прорабатывается возможность запуска ряда пилотных механизмов поддержки. Речь идет о продвижении детских игр на маркетплейсах и субсидии на производство детских игрушек с анимационными образами. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.

0: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
1: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Склад дверей «Лидер» — это не только двери. Ламинатно-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
4: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
5: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
6: Ищите нас на Яндекс.Картах.
7: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
8: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
1: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
2: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: 97.9 FM.
1: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
2: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. Внимание жителей Усть-Лабинска и села Суворовского. Отдел МВД информирует о графике работы участкового уполномоченного. За участком номер 26 города и участком номер 3 села Суворовское закреплен младший лейтенант полиции Евгений Анатольевич Бондаренков. Прием граждан проводится в административном пункте Усть-Лабинска по следующему расписанию. Вторник и четверг с 17.00 до 19.00. Первая суббота месяца с 15.00 до 16.00. Контактный телефон 8 918 003 54 85. При необходимости вы можете обратиться к своему участковому в указанные часы. Усть-Лабинский особенный юбилей. Свой 101-й день рождения отмечает Юлия Кирилловна Кондакова. Женщина с удивительной судьбой и огромным сердцем. В годы Великой Отечественной войны она совсем еще девушкой с 18 лет работала медсестрой в подмосковном госпитале, а затем и на передовой. Юлия Кирилловна спасала раненых при обороне Москвы и Ленинграда, за что была награждена медалями за боевые заслуги и оборону городов. После войны она переехала на Кубань и долгие годы трудилась старшей медсестрой в детской поликлинике. С юбилеем ветерана поздравил глава региона, пожелав ей крепкого здоровья и благополучия. К этим словам присоединяемся и мы. С днем рождения, Юлия Кирилловна! Внимание жителей Краснодарского края! С 1 февраля этого года в регионе действует увеличенная единовременная выплата для военнослужащих, которые заключают контракт с Министерством обороны России. Те, кто подпишет контракт от Краснодарского края, сразу при оформлении получают 3 400 000 рублей. А за первый год службы общая сумма составит уже 6 миллионов и более. Кроме того, для участников специальной военной операции и их семей предусмотрены дополнительные меры поддержки. Бесплатные земельные участки, помощь в газификации домов, списание долгов по кредитам и сертификаты на санаторно-курортное лечение. Подробности на сайте контракт23.рф или по телефону 8 800 444 46 23. Уважаемые родители и школьники, обратите внимание, в Усть-Лабинске до конца августа работают летние досуговые площадки для детей и подростков. Каждый будний день с 17 до 20 часов ребят ждут конкурсы, спортивные эстафеты, подвижные настольные игры. Отличная возможность весело провести каникулы и найти новых друзей. Площадки открыты по нескольким адресам. На улице Красной, Чкалова, Центральной, Советской, в городском парке, а также на спортивных площадках по Красно-Форштадтской, Пушкина, на пересечении Продольной, Первомайской и в парковой зоне озера Копытце. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
1: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей. Радио УФМ.

0: Реклама на УФМ. Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
1: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Вот это реальный выбор. Магазин «Много Мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Много Мото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
4: В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу Усть-Лабинск, улица Красная, 180.
5: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.
6: Алло, ты в трубку плачешь, музыка.

Радіо УФМ. Радіо УФМ.

0: Реклама на ОФМ.
1: Продажи БУ «Кирпич», шифер, лес, строительный бой, дрова. Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
2: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.
0: Радио УФМ.

0: 107.9.
1: Реклама на УФМ.
2: Полиция Кубани предупреждает. В крае участились случаи обмана под видом замены домофонов. Мошенники расклеивают объявления с QR-кодом или ходят по квартирам, убеждая назвать код из СМС, якобы для внесения в список жильцов. Помните, этот код откроет преступникам доступ к вашему личному кабинету на госуслугах. Никому не сообщайте приходящие в сообщениях цифры.
3: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
4: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1. Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
5: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
6: Ищите нас на Яндекс.Картах.
1: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: вас обошли ваши конкуренты, значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Радио Усть-Лабинск FM.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. Председатель Заксобрания края Юрий Бурлачк рассказал о масштабных стройках в сфере водоснабжения и водоотведения. По его словам, на модернизацию очистных сооружений Черноморского побережья направят 91 миллиард рублей. Руководитель кубанского парламента подчеркнул, что пик курортного сезона диктует службам жилищно-коммунального хозяйства особый режим работы. Комфорт и безопасность миллионов отдыхающих и местных жителей напрямую зависят от того, как сработают коммунальщики. Для работников ЖКХ лето остается жарким, вне зависимости от погодных условий, заметил Бурлачка. Он пояснил, что с одной стороны, после весенней распутицы строители максимально интенсивно ведут монтаж и ремонт, завершают старые объекты и запускают новые, но одновременно старые инженерные коммуникации эксплуатируют на износ, что оборачивается частыми авариями. На их устранение приходится срочно стягивать дополнительные бригады и технику. Несмотря на все экономические сложности, обновление водопроводных и канализационных сетей в регионе не сворачивает. По словам председателя ЗСК, в рамках государственных и региональных программ сейчас в работе находится 140 различных сооружений, а также прокладывается более 176 километров труб. Все эти объекты поэтапно ведут строй с 26 по 28 годы. Отдельно Юрий Бурлачк остановился на ключевых проектах. В Краснодаре полным ходом возводит вторую очередь главного канализационного коллектора. Эта стройка решит проблему водоотведения для более чем 1 миллиона 200 тысяч горожан. А вдоль Черноморского побережья запланирована реконструкция сразу 22 очистных сооружений общей стоимостью 91 миллиард рублей. По состоянию на сегодняшний день в Усть-Лабинском районе работают 17 автозаправочных станций. В наличии 92-й бензин на 16 АЗС, 95-й также на 16 АЗС, дизельное топливо на 14 АЗС. Временно не отпускают топливо 2 АЗС. АЗС «Лукойл» в станице Ладожской и АЗС «Лукойл» по адресу Заплотняная, 17Б. Просьба к жителям не закупать топливо впрок и не создавать искусственный ажиотаж. Уважаемые жители, начались работы по укладке асфальта на улице Ленина. На время работ на данном отрезке будет ограничено движение транспорта. Прошу водителей выбирать маршрут объезда и следовать указаниям дорожных знаков. Администрация Усть-Лабинского городского поселения напоминает арендаторам земельных участков из госсобственности, расположенных на территории города, о необходимости своевременно оплачивать арендную плату по заключенным договорам. Неуплата влечет начисление пени и грозит недобросовестным арендаторам расторжением договоров аренды земельных участков. Получить необходимую информацию по оплате можно в отделе по управлению муниципальной собственностью и земельным отношениям администрации поселения по адресу город Усть-Лабинск, улица Ленина, 33 или по телефону 520-29. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Усть-Лабинского района. В студии был Владимир Громов.
0: Радио УФМ.
2: Радио УФМ. Реклама на УФМ.
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
5: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
6: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
7: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: FM на 107.9 FM. УФМ 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-единицы. 8-918-0807-3-единицы.
3: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
1: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. С конвейера сошла последняя Нива Легенд с двигателем 1,7 литра. На конвейере классический внедорожник останется. В историю уходит устаревший мотор, которым Ниву оснащали больше 30 лет. На смену пришел новый. Он сделан на базе более современного двигателя от Весты. С ним классическая Нива станет динамичнее и экономичнее. Новый Evolute iSky получит гибридную версию. В пресс-службе компании анонсировали дебют в конце года. Собирать машины будут в России. Напомним, электрический iSky нового поколения появится у дилеров в сентябре. Но спрос на гибриды в России выше, чем на чистые электрички. Это связано с расстояниями, климатом и недостаточным развитием инфраструктуры. Концерн АГР выпустил 25-тысячный двигатель. Моторами калужской сборки оснащают автомобили Tenet, Gelland и Esteo. А в ближайшем будущем и новую марку Tenet Plus. Напомним, все они построены на автомобилях концерна Cherry. И двигатели концерна АГР — это бензиновые турбомоторы объемом 1,6 литра разработки Cherry. Благодаря параллельному импорту в России остаются доступны оригинальные автозапчасти, но обратная сторона в огромном количестве контрафакта. Отследить происхождение каждой детали физически невозможно. В связи с этим возникает вопрос, а насколько различаются цены на одни и те же запчасти в России и Европе? Портал колеса.ру сравнил цену расходников для Renault Duster, Skoda Octavia и Mercedes E-класса. Результаты исследования в статье на портале. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем, ни гвоздя вам, ни жезла.

0: FM.
1: Реклама на УФМ. Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Склад дверей «Лидер» – это не только двери. Ламинат-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
4: Полиция Кубани предупреждает. Звонят по поводу замены домофона, просят назвать код из СМС, кладите трубку. Эту схему придумали мошенники для взлома ваших аккаунтов. Настоящие коммунальные службы не запрашивают конфиденциальную информацию по телефону.
5: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
6: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
9: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

Радио УФМ. УФМ. Радио УФМ.

0: Реклама на УФМ.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь-кип ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
0: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
2: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: 97,9 FM.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: В период отпуска некоторые категории россиян имеют право на льготный проезд. Об этом Арти заявил член Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Гавырин. Например, работникам Крайнего Севера и приравненных местностей Трудовой кодекс России гарантирует оплату проезда и багажа по всей России один раз в два года. Неработающим пенсионерам этих территорий такую же компенсацию через Социальный фонд России дает законодательство, сказал депутат. Гавырин добавил, что аналогичные меры действуют в отношении сотрудников правоохранительных органов. В частности, им и одному члену семьи оплачивается проезд к месту отпуска и обратно один раз в год. По этой же формуле оплачивается проезд сотрудникам в СИН, пожарным, таможенникам и судебным приставам. При выборе продуктов россияне в первую очередь обращают внимание на состав. Такой ответ дали 56% участников совместного исследования Роскачества и Самоката. Для сравнения, срок годности оказался главным критерием для 24% опрошенных. Натуральность ингредиентов для 8%, количество белка для 5%, калорийность для 3%, а содержание сахара лишь для 2%. Только 3% респондентов признались, что вовсе не изучают информацию на упаковке. На доверие покупателей влияют и различные маркировки и надписи на товарах. Почти половина россиян, 46%, чаще выбирает продукты с пометкой «натуральный состав». Еще 31% обращает внимание на надпись «без консервантов». И в завершении выпуска продюсер Илья Соглиани назвал российских звезд, пользующихся наибольшей востребованностью на корпоративах и частных выступлениях летом 2026 года. В списке топов артистов эстрады, которых приглашают выступать на частные и корпоративные мероприятия, Баста, Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Сергей Жуков, Надежда Кадышева, Татьяна Куртукова и Зиверт, рассказал продюсер. Соглиани добавил, что активно приглашает выступать на корпоративах Прохора Шаляпина, плотный график частных выступлений у группы «Иванушки Интернешнл». Также он назвал востребованным и в качестве певца, и в качестве ведущего Николая Баскова. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Хит FM. Реклама. Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
1: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах Стелс огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома.
4: Стелс. Успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
5: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина, 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
7: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
8: Качество, проверенное временем.
7: Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если лето знойно и без дождей, крепким морозом и отсутствию снега зимой. По прогнозам синоптиков, во вторник, 28 июля, в Усть-Лабинске и Кореновске ясно, днем до 31 градуса, ночью плюс 23. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, ветер восточный до 3 метров в секунду. Световой день составит 14 часов 53 минуты, геомагнитное поле спокойное.

0: FM. 107.9 FM. 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
3: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8-800-333-8813.
4: В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу: Усть-Лабинск, улица Красная, 180.
5: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: наши отношения. Будем навести романтичные движения. В ресторане сядем, три звезды мишления. Со стыковкой кораблей на полного сближения.
1: Прости меня, любимый. Прости меня, любимый.
0: Но я буду не один, со мною будет друг. Я тебя

0: ОФМ.
1: На 107,9.
2: Реклама на ОФМ.
3: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
4: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
5: Полиция Кубани предупреждает. К вам пришли с проверкой домофонного оборудования без предварительного объявления от управляющей компании. Не спешите пускать незнакомцев в дом. Преступники могут выдать себя за мастеров, чтобы выведать личные данные или похитить ценности. Требуйте удостоверения и обязательно перезванивайте в организацию, которую они представляют, чтобы подтвердить личность визитеров.
6: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
7: Ищите нас на Яндекс.Картах.
8: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА «Войска беспилотных систем». Требования. До 35 лет. Уверенное владение компьютером. Гарантия зачисления в целевое подразделение. Полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов ППЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получают единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
9: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
2: Реклама на ОФМ 8 909 45 30 30.

ТВ-станции и просто чат с Алисой. Без подписки доступны 20 запросов в месяц, а с уровнем экстра или стандарт – неограниченное количество. Новая возможность работает на основе визуальной языковой модели. Еще добавили 3 новые функции. Автоматическое включение записи по определенному событию в кадре. Голосовой поиск сцен и эпизодов из видеоархива в свободной форме. Возможность добавить 3 положения камеры и голосом переключаться между ними. Поиск по видео включает в себя даже отдельные сцены. К примеру, можно найти ролик, где люди поют под гитару или играют с собакой. А сценарии для начала съемки включают в себя неограниченное число событий, вроде тех, когда в кадре появляется питомец или кто-то подходит к двери. На этом пока все. Услышимся!

0: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники: электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
2: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
3: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Мой календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
1: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. Внимание жителей Усть-Лабинска и села Суворовского. Отдел МВД информирует о графике работы участкового уполномоченного. За участком номер 26 города и участком номер 3 села Суворовская закреплен младший лейтенант полиции Евгений Анатольевич Бондаренков. Прием граждан проводится в административном пункте Усть-Лабинска по следующему расписанию. Вторник и четверг с 17.00 до 19.00. Первая суббота месяца с 15.00 до 16.00. Контактный телефон 8 918 003 54 85. При необходимости вы можете обратиться к своему участковому в указанные часы. Усть-Лабинский особенный юбилей. Свой 101-й день рождения отмечает Юлия Кирилловна Кондакова. Женщина с удивительной судьбой и огромным сердцем. В годы Великой Отечественной войны она совсем еще девушкой с 18 лет работала медсестрой в подмосковном госпитале, а затем и на передовой. Юлия Кирилловна спасала раненых при обороне Москвы и Ленинграда, за что была награждена медалями за боевые заслуги и оборону городов. После войны она переехала на Кубань и долгие годы трудилась старшей медсестрой в детской поликлинике. С юбилеем ветерана поздравил глава региона, пожелав ей крепкого здоровья и благополучия. К этим словам присоединяемся и мы. С днем рождения, Юлия Кирилловна. Внимание жителей Краснодарского края! С 1 февраля этого года в регионе действует увеличенная единовременная выплата для военнослужащих, которые заключают контракт с Министерством обороны России. Те, кто подпишет контракт от Краснодарского края, сразу при оформлении получают 3 400 000 рублей. А за первый год службы общая сумма составит уже 6 миллионов и более. Кроме того, для участников специальной военной операции и их семей предусмотрены дополнительные меры поддержки, бесплатные земельные участки, помощь в газификации домов, списание долгов по кредитам и сертификаты на санаторно-курортное лечение. Подробности на сайте контракт23.рф или по телефону 8 800 444 46 23. Уважаемые родители и школьники, обратите внимание, в Усть-Лабинске до конца августа работают летние досуговые площадки для детей и подростков. Каждый будний день с 17 до 20 часов ребят ждут конкурсы, спортивные эстафеты, подвижные настольные игры. Отличная возможность весело провести каникулы и найти новых друзей. Площадки открыты по нескольким адресам. На улицах Красной, Чкалова, Центральной, Советской, в городском парке, а также на спортивных площадках по Красно-Форштадтской, Пушкина, на пересечении Продольной, Первомайской и в парковой зоне озера Копытце. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей. Усть-Лабинск FM. Радио Усть-Лабинск FM. На 107.9 FM. Усть-Лабинск FM.

0: Ты чего такой задумчивый весь день?
1: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
0: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
2: В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания и ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу: Усть-Лабинск, улица Красная, 180.
3: Солнце, жара и в бассейне. Вот это жизнь! Бассейны в магазине «Стелс». От самых маленьких до огромных.
4: Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
5: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
6: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если лето знойное и без дождей, крепким морозом и отсутствию снега зимой. По прогнозам синоптиков, во вторник, 28 июля, в Усть-Лабинске и Кореновске ясно, днем до 31 градуса, ночью плюс 23. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, ветер восточный до 3 метров в секунду. Световой день составит 14 часов 53 минуты, геомагнитное поле спокойное.

0: на УФМ.
1: Реклама на УФМ.
2: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 000 рублей. Мастерская улыбок. Усть Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
4: Продажи БУ «Кирпич», шифер, лес, строительный бой, дрова. Справки по телефону 8-918-08-07-3, 8-918-08-07-3.
5: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
6: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
1: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Радио УФМ. Реклама на УФМ.
1: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
2: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
5: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
6: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
7: Ищите нас на Яндекс.Картах.
8: Полиция Кубани предупреждает. Если вам звонят от имени компании по обслуживанию домофонов и просят продиктовать паспортные данные или СНИЛС для перерасчета или льготной замены ключей, это аферисты. Под этим предлогом они оформят на вас кредит. Прервите разговор и проверьте информацию в вашей управляющей компании.
9: Склад дверей «Лидер» — это не только двери. Ламинат-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
10: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
11: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: на 107.9 FM. Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Владимир Путин заявил, что граждане должны получать приобретенные квартиры и дома в установленные сроки и надлежащего качества. Об этом сообщает информационное агентство Data.ru. Такое заявление глава государства сделал во время встречи с заместителем председателя правительства Маратом Хуснуллиным. Вице-премьер сообщил, что Кабмин принимает меры для того, чтобы россияне своевременно получали жилье, за которое уже заплатили. В ответ президент подчеркнул, что недвижимость должна передаваться не только без задержек, но и соответствовать требованиям по качеству. Кроме того, Путин отметил эффективность программы семейной ипотеки, назвав ее одним из важных инструментов поддержки граждан.
0: Копейка рубль бережет.
1: Пенсии во избежание их обесценивания необходимо индексировать не один раз в год, а ежеквартально по текущему уровню инфляции. Такое мнение выразил депутат Сергей Миронов. Индексировать пенсии по уму надо ежеквартально, потому что когда раз в год они индексируются, это мы берем инфляцию прошлого года, а пенсионеры покупают по инфляции этого, которая несравнима с тем, что было в прошлом году, цитирует депутата ТАСС. Как пояснил Миронов, индексация пенсии раз в квартал даст возможность учесть текущий уровень инфляции.
0: Закрома Родины.
1: Минпромторг России рассматривает возможность распространения действия механизма

0: благоприятных условий для российских предприятий. Например, в текущем году прорабатывается возможность запуска ряда пилотных механизмов поддержки. Речь идет о продвижении детских игр на маркетплейсах и субсидии на производство детских игрушек с анимационными образами. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
2: Услабинск FM. На 107 и 9 FM.

0: Реклама на УФМ.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь-КИП-ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
0: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: 9 FM.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. Председатель Заксобрания края Юрий Бурлачк рассказал о масштабных стройках в сфере водоснабжения и водоотведения. По его словам, на модернизацию очистных сооружений Черноморского побережья направят 91 миллиард рублей. Руководитель кубанского парламента подчеркнул, что пик курортного сезона диктует службам жилищно-коммунального хозяйства особый режим работы. Комфорт и безопасность миллионов отдыхающих и местных жителей напрямую зависят от того, как сработают коммунальщики. Для работников ЖКХ лето остается жарким, вне зависимости от погодных условий, заметил Бурлачка. Он пояснил, что с одной стороны, после весенней распутицы строители максимально интенсивно ведут монтаж и ремонт, завершают старые объекты и запускают новые, но одновременно старые инженерные коммуникации эксплуатируют на износ, что оборачивается частыми авариями. На их устранение приходится срочно стягивать дополнительные бригады и технику. Несмотря на все экономические сложности, обновление водопроводных и канализационных сетей в регионе не сворачивает. По словам председателя ЗСК, в рамках государственных и региональных программ сейчас в работе находится 140 различных сооружений, а также прокладывается более 176 километров труб. Все эти объекты поэтапно ведут строй с 26 по 28 годы. Отдельно Юрий Бурлачк остановился на ключевых проектах. В Краснодаре полным ходом возводят вторую очередь главного канализационного коллектора. Эта стройка решит проблему водоотведения для более чем 1 миллиона 200 тысяч горожан. А вдоль Черноморского побережья запланирована реконструкция сразу 22 очистных сооружений общей стоимостью 91 миллиард рублей. По состоянию на сегодняшний день в Усть-Лабинском районе работают 17 автозаправочных станций. В наличии 92-й бензин на 16 АЗС, 95-й также на 16 АЗС, дизельное топливо на 14 АЗС. Временно не отпускают топливо 2 АЗС. АЗС «Лукойл» в станице Ладожской и АЗС «Лукойл» по адресу Заплотняная, 17Б. Просьба к жителям не закупать топливо впрок и не создавать искусственный ажиотаж. Уважаемые жители, начались работы по укладке асфальта на улице Ленина. На время работ на данном отрезке будет ограничено движение транспорта. Прошу водителей выбирать маршрут объезда и следовать указаниям дорожных знаков. Администрация Усть-Лабинского городского поселения напоминает арендаторам земельных участков из госсобственности, расположенных на территории города, о необходимости своевременно оплачивать арендную плату по заключенным договорам. Неуплата влечет начисление пени и грозит недобросовестным арендаторам расторжением договоров аренды земельных участков. Получить необходимую информацию по оплате можно в отделе по управлению муниципальной собственностью и земельным отношениям администрации поселения по адресу город Усть-Лабинск, улица Ленина, 33 или по телефону 520-29. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Усть-Лабинского района. В студии был Владимир Громов.
2: Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM. На 107.9 FM.
3: Реклама на УФМ.
4: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина, 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Вот это реальный выбор. Магазин «Много Мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Много Мото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
6: В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания и ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу Усть-Лабинск, улица Красная, 180.
7: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
8: Качество, проверенное временем.
7: Усть-Лабинск. Коминтерна, 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
9: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
3: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если лето знойное и без дождей, крепким морозом и отсутствию снега зимой. По прогнозам синоптиков, во вторник, 28 июля, в Усть-Лабинске и Кореновске ясно, днем до 31 градуса, ночью плюс 23. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, ветер восточный до 3 метров в секунду. Световой день составит 14 часов 53 минуты, геомагнитное поле спокойное.

0: на 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Требуются рабочие для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
3: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА, войска беспилотных систем. Требования. До 35 лет. Уверенное владение компьютером. Гарантия зачисления в целевое подразделение. Полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов ППЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получает единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8-800-444-46-23. Стань главной военной силой СВО.
4: Полиция Кубани предупреждает. Главные инструменты мошенников – страх и спешка. Кем бы ни представился звонящий, следователем, сотрудником ФСБ или Центробанка, никогда не совершайте финансовых операций под диктовку незнакомцев. Любой разговор о деньгах по телефону – повод немедленно положить трубку и посоветоваться с родными.
5: Ты чего такой задумчивый весь день?
6: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
5: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
1: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Дорожные новости.
1: В России подорожало моторное масло. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Ситуация с бензином в России начала улучшаться. «Лукойл» в последнюю неделю увеличил до 40 литров лимиты отпуска топлива в Волгоградской и Вологодской областях. Очереди на заправках в этих регионах практически пропали. В Тамбовской области запустили систему «Чет-не-чет». Она должна разгрузить заправки, но лимиты в 30 литров сохранили. В Севастополе распространили дополнительную партию QR-кодов на покупку 30 литров 92-го. А в Забайкале тестируют электронную очередь через мессенджер «Макс». В России подорожало моторное масло. С начала года цены в среднем выросли на 15-20%. Основная причина – резкий рост себестоимости производства на фоне дорогой нефти и усложнение логистики из-за конфликта на Ближнем Востоке. Сильнее всего подорожали синтетические масла европейских брендов, которые возят по параллельному импорту. В автосервисах средний чек на замену масла в июне увеличился на 2000 рублей. У российских производителей масел ситуация лучше и дефицита не ожидается. Строительство южного обхода Тюмени стартует до конца этого года, ориентировочно в сентябре или октябре. Новая четырехполосная дорога разгрузит городские улицы и вольется в федеральную трассу М-12 «Восток». В будущем ее продлят до Омска. Кстати, проект финансируют из федерального бюджета и бюджета Тюменской области. Предварительно для иногородних водителей трасса будет платной, а жители Тюмени смогут ей пользоваться в свободном режиме. Завершат строительство в 2029 году. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
0: Радио

0: Реклама на ОФМ.
1: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
2: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
3: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
4: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
7: Ищите нас на Яндекс.Картах.
8: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: Реклама на УФМ.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
2: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
3: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

без меня, чашками тоску измерял, крылья отращу за спиной, вот и прилечу за тобой.

А помнишь, были так близко, что прям под кожей. Все говорили, что так уже невозможно. Вот ты уходишь, я молча стою в прихожей. Похоже, так и есть. Никаких останься или постой. На прощание взгляд, да и тот пустой. Но если не найдется родной души, пиши.

0: Я почти разучилась скучать, собралась с мыслями. Как обычно, лучшие дни кончаются выстрелом. Так безжалостно и неистово, и от светлого, доброго, чистого остается лишь холод стены, за которой мы.
1: Сердце потрясло.

0: 107.9 FM. Новости страны и мира. О главном.
1: Уровень безработицы в России достиг исторического минимума и составил 2,1%. Об этом сообщил в интервью РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков со ссылкой на данные Росстата. 26 июня вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что уровень безработицы в России на сегодняшний день находится на рекордно низком уровне – всего 2,2%. В ходе пленарной сессии «Рынок труда. Вызовы. Тренды. Решения» она напомнила, что в 2019 году до пандемии коронавируса уровень безработицы составлял 4,6%, но в последнее время держится на уже привычной гражданам России низкой отметке. Государственная дума приняла в третьем чтении закон, который позволяет обустраивать пешеходные, велосипедные и беговые маршруты в лесах по уже существующим тропам, об этом сообщает ТАСС. Инициатива была внесена на рассмотрение парламентариями в начале года. Новые нормы вносят корректировки в лесной кодекс, разрешая прокладку дорожек в рекреационных зонах по уже имеющимся грунтовым тропам, включая те, что проходят под кронами деревьев. Ключевым требованием является запрет на любые сплошные или выборочные вырубки лесных массивов. Ко второму чтению законопроекта действие документа предложили распространить также на территории городских лесов. И в завершении выпуска: полное солнечное затмение, которое произойдет 12 августа, будет продолжаться не дольше 2 минут. Об этом газете «Известия» сообщил почетный доктор наук, астрофизик Сергей Чумаков. Полная фаза в лучших точках наблюдений продлится не более 2 минут, так что любое набежавшее в этот момент облако может испортить впечатление от полного солнечного затмения. В других же местностях, где Луна скроет Солнце лишь частично, затмение продлится дольше. Например, в Рыбинске 17 минут, а в Нарьинмаре около 40, рассказал Чумаков. По словам специалиста, в России солнечное затмение особенно хорошо будет видно на северо-восточном побережье полуострова Таймыр, а также на островах Северной Земли. В этих местах Луна полностью закроет Солнце. В то же время в Мурманской и Архангельской областях спутник Земли заслонит Солнце примерно на 80%, а в Москве лишь на 8%. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
2: Радио УФМ.

0: Реклама на УФМ.
1: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
0: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф. Полиция Кубани предупреждает. Обещание быстрого и легкого заработка в интернете – это обман. Если незнакомцы в мессенджерах предлагают вам открыть инвестиционный счет или сыграть на бирже, гарантируя огромную прибыль, знайте, вас заманивают в финансовую пирамиду. Не переводите деньги незнакомым брокерам.
4: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: Ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если лето знойное и без дождей, крепким морозом и отсутствию снега зимой. По прогнозам синоптиков, во вторник, 28 июля, в Усть-Лабинске и Кореновске ясно, днем до 31 градуса, ночью плюс 23. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, ветер восточный до 3 метров в секунду. Световой день составит 14 часов 53 минуты, геомагнитное поле спокойное.

0: Радио УФМ. УФМ. Радио УФМ. Реклама на УФМ.
1: Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
3: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
0: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
4: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть. Ищите нас на Яндекс.Картах.
1: Склад дверей «Лидер» — это не только двери. Ламинат напольный, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
2: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
3: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Ты чего такой задумчивый весь день?
1: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
0: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
2: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
3: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

Радио УФМ.

0: Реклама на УФМ.
1: Полиция Кубани предупреждает. Мошенники звонят от имени сотовых операторов и просят продиктовать код из СМС для продления договора. Помните, получив этот код, преступники взломают ваш личный кабинет на госуслугах и оформят кредиты на ваше имя. Не сообщайте никому свои пароли и коды подтверждения.
2: Продажи БУ «Кирпич», шифер «Лес», строительный бой «Дрова». Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

Ты сказал, что давненько изучил, что ты любишь и вообще о чем мечтаешь. Среди самых высоких скал, где видно почти весь мир, даже там видно мне, что ты заяц. Из самых последних сил, но я замер, как и весь мир. Как так ты мне объясни? Все, что сейчас мне остается, не грустить. Теперь ты моя рыбка, я ищу тебя среди сети.

В конце концов, это просто я, это просто ты. Но вокруг такой прям взрослый мир, и да, бывает нам не просто с ним, вопрос лишь с кем. Грузить эту планету как на доске, ловить моменты до

0: Реклама на ОФМ.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на УФМ.
1: Реклама на УФМ. 8 909 45 00 30.

0: Реклама на UFM.
1: Требуются рабочие для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
2: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на UFM. 8-909-45-00-30.

Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года для лиц старше 12 лет.

Радио УФМ. Радио УФМ. 107.9 FM.

0: Тише, тише. Тише, тише.
1: На 107 и 9 FM.

слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года для лиц старше 12 лет.

Бросить на тебя теплый плед, прижать к плечу и отключить инет, и потеряться в этой пустоте, в этой темноте, в твоей красоте. Глаза в глаза, к носу нос, сквозь электричество пальцев касаться волос, дышать одним воздухом.

Радио УФМ. УФМ. Радио УФМ.

сонные мысли. Все как-то странно. За окнами птица. Еще слишком рано. Думаю о тебе. На улицах дети.

Бешеный ветер закружится, ветер разбудит меня. Все, что задумали, сбудется. Ты и я, ты и я. Все в этом мире изменчиво.